0: Прозвучала музыка для проветривания нежилых пыльных помещений площадью до 220 квадратных метров.
1: Следом за ней прозвучит мелодия для коллекционеров стоматологических инструментов, выпущенных до 1950 года.

0: sound. Adventures in stereo. Listen.
1: Cipăl duc, aș cu muc.
2: Cipăl duc, aș cu muc.
1: Cipăl duc, aș cu muc. Aș cu muc. Правильно.
2: Cipăl duc, aș cu muc.
1: XBG Кеймлер Forever.
3: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

0: в делопроизводстве и предпринимательстве. Нахренаж.
1: Нахренаж.
0: От старофранцузского, трудно выговариваемого
2: нахренаж.
3: Нахренаж.
0: Нахренаж – обустройство и внедрение ненужных и мешающих жизни, деятельности или движению удобств и приспособлений. А также избыточный антураж, излишний ажиотаж или ненужный эпатаж. Нахренаж зародился еще в Древней Руси, поддерживался в царской России и существует и поныне в хозяйственно-экономической деятельности, культуре, искусстве и в быту. Получить от государства большой транш на какой-либо нахренаж – это высший пилотаж, вызывающий в случае удачи сильный кураж, а в случае разоблачения – еще более сильный мандраж.
4: Узнать подробности можно, зарегистрировавшись на сайте наш-нахренаж-первый-блин.наш.
1: Пилотаж, кураж, мандраж.
3: Нахренаж.

И теперь несколько слов о спорте. В Японии на острове Хонсю открылся первый чемпионат мира по харакири.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

А сейчас прямое включение в нашем эфире. Москва, Тверской бульвар, ресторан «Пушкин». Коллектив радиостанции «Чип и Льдук» отмечает день рождения великого русского поэта.

Пушкин. 200 с лишним лет вместе.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Может быть, чтобы лучше понимать человечество, мы должны обратиться к самому слову «человечество». Оно образовано из двух частей – «челов» и «ечество». Что эти слова означают? Загадка, как и само человечество.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5 часов 5 минут.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

E quella voce, eh sì, quella voce. Riuscirò mai a dimenticare?

0: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.
1: Anda, meu amor, sambando.

0: нашем эфире была песня не о тревожной молодости, а о нечаянной радости.
1: Хотя, вполне возможно, что это и не так.
2: I'm very hot like hell. Give you a little bit of sound. Keep the faith. Bye-bye. See ya.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Если вы ищете неприятностей и долго их не находите, не отчаивайтесь. Ким Хаббард.

Ciao.

0: Атар и Оселяне на радио Чипльдук.
1: Так как все усилия Голливуда создать мифологию и приучить к ней молодое поколение, оно увенчалось успехом. И поэтому там, где не взрывается, там, где не стреляют, там, где не душат, там, где не режут, все кажется скучным сегодня. Но это общая беда, но она, наверное, усугубится с появлением интернета. Но я надеюсь, что интернет очень скоро наскучится. Я так как-то надеюсь. Так же, как наскучило сексуальное раскрепощение в Швеции, кончилось этот восторг. Ну, так же и с интернетом, наверное, произойдет, я так думаю. Наверное, наскучит.
0: Интернет-радио Чипльдук. Самое скучное радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиплюдук. Grandson.

Radio Chipoldo.

А сейчас прямое включение в нашем эфире. Москва, Тверской бульвар, ресторан «Пушкин». Коллектив радиостанции «Чипльдук» отмечает день рождения великого русского поэта.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

А сейчас прямое включение в нашем эфире. Москва, Тверской бульвар, ресторан «Пушкин». Коллектив радиостанции «Чипальдук» отмечает день рождения великого русского поэта.

Пушкин. 200 с лишним лет вместе.

Чипльдук. А смысл?

0: Не все, даже эрудированные люди знают, что...
1: Что в 1870 году археолог Шлиман раскопал в городе...
0: В городе Троя?
1: Останки троянского коня, позволившие, наконец, окончательно установить размеры животного.
0: И его пол.
1: Задумайся.

здравствует Чипальды, первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио. Ура!

Mm-hmm.

0: тем, кто недавно открыл для себя пемзу в качестве средства для стирания граней между мужчиной и женщиной, как вы догадались, был посвящен предыдущий трек.
1: Ну а теперь музыка для пожилых расклейщиков афиш.

0: В эфире новости. Госдума намерена рассмотреть проект закона о введении налога на роскошь. В проекте предлагается облагать налогом драгоценные металлы, камни, а также яхты, катера, самолеты стоимостью от 2 миллионов рублей и дачи, жилые дома и земельные участки от 15 миллионов рублей и выше.
1: Сегодня день рождения великого поэта. И в этот день на радио Чиппельдук даже новости звучат как-то поэтично.
2: О, славный юзер Чиппельдука, послушай новость в 10 строк. Госдума вновь, какая мука, пророчит новый нам налог. Зело им будут облагаться предметы роскоши, как то золотые цепи, что струятся поверх песцового манто, машины, яхты, самолеты, картины, камни, дачный кров. Отринь все праздные заботы, плати в казну и будь таков.

Вы прослушали песню для погонщиков-верблюдов в районе левого притока верхнего течения Нила «Бахр-эль-Газаль». А сейчас прозвучит песня для повышения надоев молока от коров ахалтекинской породы.

Radio.

Mort du Don ce soir?

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: советует специалист.
1: Stereo.
0: Вместо резкого, категоричного «нет» лучше сказать уклончивое и дипломатичное. Почему бы

Ce pilduc? Șugărițe?

0: Чіпельдук. Старе, добре, інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

0: Дорогие наши слушатели радио Чип и Льдук, юзеры эфира и консьюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайер эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чип и Льдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы – наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чип и Льдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дук. .ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
0: Чип и Льдук. И так будет с каждым.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Внимание. 2, 7, 3, 3, 9, 0, 4, 1, 1, 5, 7, 3, 1, 7, 4, 1, 4, 1, 3, 0.
1: Мы передавали дресс-код ночного клуба «Кашемировый кашалот» на Верхнемасловке, 21.
2: Радио Чипльдук. Всегда актуальная информация.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Чипелдик. Чипелдик. Чипелдик. Чипелдик.
1: Радио, радио.
2: Чипелдик.
0: Чипелдик. Чипелдик.
2: Чипелдик. Чипелдик.
0: Чипелдик.
1: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипельдук.

0: for the sake of love.
1: Дорогие друзья, день рождения Александра Сергеевича Пушкина широко празднуется не только в нашей стране, но и по всему миру. И сейчас в эфире радио «Чип-Льдук» прозвучит музыкальный подарок от наших африканских друзей.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: социологических дефинициях. Харкер. Человек с наплевательским отношением к жизни и к окружающим. Не путать с плюйбоем.
1: Плюйбой. Курящий подросток, старающийся выглядеть взрослее.
2: Часто плюйбой – это будущий харкер.
3: One, two, and go up.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: В эфире новости. Российские ученые предложили метод борьбы с глобальным потеплением. Он предусматривает распыление с самолетов в нижних слоях стратосферы аэрозоля из различных соединений серы.
1: Сегодня день рождения великого поэта. И в этот день на радио Чиплидук даже новости звучат как-то поэтично.
2: В жару иссох покров зеленый, завяли травы, ё-моё. И вот российский мир ученый решил вступиться за жнивье. Их разработкам чутко внемля раствор сернистый ввысь мечи. И солнце тщетно шлет на землю свои горячие лучи. И на земле прохладней станет на градус или полтора. И травка больше не завянет. Ура, товарищи! Ура!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: надо.
1: Чип и Льдук. Ваша беспроводная радиоточка.
2: Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда.
3: Нет на каждой стране даже точки. Жили бы где провода.
4: Еще раз.

0: Для тех, кто перешел с Нарзана на Ессентуки и обратно, вот для этих наших слушателей прозвучит следующая песня.
1: А предыдущий трек как нельзя лучше подходил для обучения завязыванию галстука при минусовых температурах.

Уходи, сказка. Чиполлино прогнали с пляжа, потому что всех уже достал этот запах жареного лука.

Радіо Чіпальдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

А сейчас прямое включение в нашем эфире. Москва, Тверской бульвар, ресторан «Пушкин». Коллектив радиостанции «Чип и Льдук» отмечает день рождения великого русского поэта.

Пушкин. 200 с лишним лет вместе.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Не бесполезно было бы напомнить тот факт, что...
1: Что в январе 1755 года Михаил Ломоносов основал первый в России Московский университет, в котором отныне 200 самых одаренных сынов Отечества получили возможность
0: уклоняться от службы в армии.
1: Задумайся.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда читаешь хорошую книгу, возникает ощущение личного присутствия автора, беседующего с тобой. Поэтому я не люблю читать хорошие книги.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Встречи с интересными людьми» мы вновь встречаемся с известным искусствоведом, кандидатом филологических наук Матвеем Николаевичем Клубничниковым. Матвей Николаевич, вы ведь не первый раз являетесь гостем нашей передачи.
1: Да, да, да.
0: Скажите, пожалуйста, о чем сегодня вы бы хотели рассказать нашим многочисленным радиослушателям?
1: Да. Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Дело в том, что недавно завершился интереснейший литературный эксперимент.
0: Да.
1: О нем я вам сейчас все расскажу. Дело в том, что российские филологи, лингвисты, взяли подлинные рукописные тексты Александра Сергеевича Пушкина.
0: Так-так.
1: Угу. Да, и дали перевести их переводчикам для начала на испанский язык. При этом немаловажная деталь, я хочу отметить, переводчику не сказали, что это за текст он переводит и кто его автор.
0: То есть, извините, пожалуйста, да. Переводчик не знал, что оригинальный текст принадлежит перу Пушкина.
1: Совершенно верно. Так вот, затем следите внимательно. Полученный перевод уже на испанский язык послали другому переводчику в Каир.
0: В Каир, я не ослышался.
1: В Египет, также ничего не сказав. И тот перевел его с испанского на арабский. Далее полученный текст был отослан для перевода с арабского на датский. Затем с датского на абхазский, с абхазского на швейцарский, затем с немецкого на ненецкий, потом на хинди и так далее. Улавливаете?
0: Да, дорогие друзья, напоминаю вам, у нас в гостях искусствовед, кандидат филологических наук Матвей Николаевич Клубничников.
1: Да. Так вот, таким образом этот пушкинский текст был переведен в общей сложности 129 раз. Представляете? Причем ни один из переводчиков не знал, что именно он переводит и зачем. Впрочем, последнего не знали и сами авторы эксперимента. И вот, наконец, на заключительном 130-м этапе последний перевод был сделан обратно на русский язык с гренландского. Понимаете? И что же оказалось, как вы думаете?
0: Что?
1: Сенсация. Это была сенсация. Дело в том, что текст вернулся на родной язык, на язык оригинала, без изменений.
0: То есть на родину, в Россию.
1: Абсолютно верно. То есть в тексте после всего пройденного вот этого пути практически не было лингвистических искажений. И это не случайно, ведь в работе принимали участие такие видные мастера перевода, вы прекрасно их знаете, как Дрюта ван Клейст, Агейцу Генгеллер, вот наша сотрудница Миминуэза Рудер-Поппер и Амар Зетекян.
0: Дорогие друзья, зная скромность Матвея Николаевича Клубничникова, мне хотелось бы вам сообщить, что Матвей Николаевич пишет докторскую диссертацию как раз по творчеству Дрюта ван Клейста.
1: Да, но сегодня не об этом. Так вот, открываем вот этот итоговый текст этого перевода на любой странице и читаем до боли знакомые, любимые строки поэта. «Я к вам пишу», угу. «Буря мглою», угу. «Ко мне не зарастет». Угу. Как видите, все сохранилось один к одному практически. О чем это говорит?
0: О чем?
1: Прежде всего, о невероятном творческом потенциале автора, о силе его таланта поэтического и скрытой мощи пушкинских текстов. Такой мощи, что их смысл, ломая все языковые барьеры, пробивается к читателю сквозь дебри переводов, подобно тому, как продирается молодой сахатый сквозь кусты можжевельника.
0: Очень замечательно.
1: Ну, это мой образ. Правда, при переводе чуть исказилась, претерпела небольшие изменения фамилия автора, точнее, всего лишь одна буква. Переводчик Серафил Псыцкий перевел ее как А.С. Пупкин. Ну, это пустяк, это не страшно.
0: Матвей Николаевич, да. Серафил Псыцкий, если я не ошибаюсь, он ведь еще переводил и другие произведения Пушкина.
1: Да, он переводил Лермонтова, он переводил Мартынова, он переводил многих-многих поэтов, и Ахмадулину в последнее время он переводил. Он известный мастер перевода. Так вот, перевел ее как А.С. Пупкин. Но это пустяк, это не страшно. На фоне грандиозного филологического эксперимента, подвига, я бы сказал, горстки энтузиастов, ну что такое одна буква? Можно это расценивать как забавный курьез, лишь оттеняющий главный общий смысл. Кстати, на 93-й аварской стадии перевода фамилия автора была искажена еще сильнее. Было написано «Пушкин ДДТ». Но при последующих переводах эта ошибка компенсировалась, исчезла.
0: Вот Пушкин ДТТ, которого Державин в гроб благословил.
1: Да-да.
0: Скажите, пожалуйста, а есть ли другие искажения и наслоения?
1: Ну, конечно, безусловно. В таком объемном, масштабном труде без накладок не обошлось. Однако мы можем вполне закрыть глаза на эти мелкие огрехи. Ну, судите сами, вот, к примеру, вместо существительного «дядя» теперь стоит тетя. Вот мой тетя самых честных правил. Далее по тексту без изменений. В одной строфе слегка видоизменены имена персонажей. Поэма, например, «Людмил и Руслана». Перепутано местоимение «ты» и «я». Немножко вот в стихотворении «ты помнишь чудное мгновение, перед тобой явился я». А вместо Онегина два раза в четвертой главе неожиданно возникает Печорин, но тут же исчезает. Ну и вот наблюдается небольшое смещение сторон света. В строчке, помните, там некогда гулял и я, но вреден северо-запад для меня. Ага. Что, кстати, более точно по смыслу. И, наконец, вместо «и шестикрылый серафим на перепутье мне явился», да, читаем «и шестисотый Мерседес на перекрестке мне явился». Но досадный этот ляп возник где-то в середине эксперимента на стадии перевода со старославянского на новый русский. И все же, конечно, безусловно, для 11 тысяч страниц, представляете себе,
0: говорите,
1: да, вот такой объемистый труд, да, это все-таки все сущий пустяк, и на все эти неточности можно закрыть глаза и уже больше их никогда не открывать.
0: Напоминаю вам, Матвей Николаевич Клубничников.
1: Да. Ну и в заключение своего рассказа добавлю лишь, что этот свой многомесячный, многотомный труд коллектив переводчиков, замечательных мастеров слова, посвятил 51-й годовщине ООП, то есть Организации Объединенных Профанаций. Ну, а сейчас группа продолжает работу.
0: Расскажите, пожалуйста, наверное, вам известно в ближайших планах группы конкретно, вот над чем они будут работать?
1: На сей раз они взялись за Уильяма Шекспира и будут переводить его на украинский и обратно.
0: На английский?
1: Нет, с английского на украинский и обратно на английский.
0: Ну да, я имел в виду обратно на английский.
1: Да, конечно. Потом снова на украинский и сразу же обратно на английский. И так это будет сделано только на двух языках, но каждый раз туда и обязательно обратно. Понимаете? Туда и обратно, туда и обратно.
0: Сколько всего раз, Матвей Николаевич?
1: И так планируется сделать 450 раз.
0: Что вы говорите?
1: Да. И посмотрим, что получится в результате, что, так сказать, останется от бедного Йорика. Вот.
0: Ну что ж, Матвей Николаевич, позвольте вас поблагодарить за интереснейший рассказ об этом уникальном литературном эксперименте.
1: Мое удовольствие.
0: И я надеюсь, что вы очень скоро вновь нас посетите и, как всегда, расскажете много интересного.
1: Ну что ж, как сказал поэт, вновь я бы посетил.
0: До свидания.
1: Всего хорошего.

0: Радио Чипальдук с удовольствием возвращает вам звучание голосов любимых актеров и режиссеров звезд мирового кинематографа. Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чипальдук.
1: My real relationship with love? What an interesting question. I guess love is a very special thing, and I'm very lucky to be in love and have love in my life.
2: Thank you, Catherine.
0: Это были Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: song.
1: Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.

0: Суглинок, Молотов, Беркут, Адажио, Фейерверк, Кантри, Нататение, Борода, Аккумулятор, Лангет, Чайковский, Килиманджаро, Галазалин, Шварценеггер, Амбиция, Пенелопа, Ходок, Шариков, Эксгибиционизм, Лайм, Олигарх, Новуходоносор, Бутик, Люмбаго.
1: Мы передавали ответы на кроссворд, опубликованный в субботнем номере газеты «Рационализатор» за 1996 год в исполнении автора-составителя.
0: А также «Фараон».

Дорогие друзья, не забывайте поддерживать наше с вами любимое радио «Чип и Льдук». Это можно сделать с банковской карты через PayPal, и Чиполь будет дук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиплдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиплдук. Обратно на самые первые.

А сейчас прямое включение в нашем эфире. Москва, Тверской бульвар, ресторан «Пушкин». Коллектив радиостанции «Чипальдук» отмечает день рождения великого русского поэта.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипи-дук.
0: Чипи-дук.

0: В эфире новости. Власти Великобритании установили штраф в размере 80 фунтов стерлингов за брошенный на улице окурок сигареты.
1: Сегодня день рождения великого поэта. И в этот день на радио Чиппельдук даже новости звучат как-то поэтично.
2: Курильщик Великобритании кричит: «Достаточно! Enough! Меня подвергли испытанию, ввели мне очень крупный штраф. Отныне, присно и навечно, окурок, брошенный на стрит, мне карою бесчеловечной в 80 фунтов стерлингов грозит. О, Боже, как же дальше жить? Придется, видно, не сорить».

0: Tipul duc, aș cu muc.
1: Tipul duc, aș cu muc.
0: Tipul duc, aș cu muc. Aș cu muc. Правильно.
1: Tipul duc, aș cu muc.
0: XBG Кеймлер forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук forever. Такой расклад.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мы обычно шутили над дедушкой, когда он говорил, что он уходит порыбачить. Но никто не смеялся уже в тот вечер, когда он вернулся, приведя с собой проститутку.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

0: Чрезвычайно любопытен тот факт, что 4 декабря 1992 года во время сеанса космической связи на орбитальном комплексе «Фрилансер-1» американский астронавт Рэббит Джей Браузер специально по просьбе жены впервые в истории космонавтики исполнил космический стриптиз
1: на мелодию песни Джо Кокера «You can leave your hat on» из фильма «Девять с половиной недель». Снятые с себя элементы скафандра, предметы туалета и аксессуары, он, пританцовывая, ритмично бросал в открытый иллюминатор.
0: Задумайся!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

А сейчас прямое включение в нашем эфире. Москва, Тверской бульвар, ресторан «Пушкин». Коллектив радиостанции «Чип-Льдук» отмечает день рождения великого русского поэта.

Пушкин. 200 с лишним лет вместе.

0: Чиплдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.
1: I got

Фраза дня. Что мы всегда бережно носим у себя под сердцем, так это свой желудок.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: перед мелодией, которая сейчас прозвучала, а точнее перед той мелодией, которая была перед ней, простите, сейчас прозвучит музыка для тех, кто сейчас...
1: Так, простите, я пойду уточню. А вы пока послушайте мелодию, следующую за той мелодией, которая должна была быть следующей.

радио Чип и Дук. Ужасно смешное.

Ah!

0: У лукоморья дуб зеленый.
1: Золотая цепь на дубе том.
0: И днем, и ночью кот ученый.
1: Все ходит по цепи кругом.
0: Идет направо, песнь заводит.
1: Налево сказку говорит.
0: Там чудеса,
1: там леший.

Радио Чиппельдук. Последнее творческое объединение.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили, да, что Радио Щипыль Дух нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень...
0: Как-то да, мы идет процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, иначе просто мы закроемся и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы...

0: Don't think twice, it's alright.
1: Провода, провода, проводочки, служат людям везде и всегда.
2: Чип и Льдук. Ваша беспроводная радиоточка.
3: Нет на карте страны даже точки.

Прозвучала мелодия для бросания скомканных бумажек в мусорную корзину. Продолжит наш эфир музыкальный трек по заявке преподавателя игры на детском игрушечном пианино Карела Крхова из музыкального училища в Пардубице.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Встречи с интересными людьми» мы вновь встречаемся с известным искусствоведом, кандидатом филологических наук Матвеем Николаевичем Клубничниковым. Матвей Николаевич, вы ведь не первый раз являетесь гостем нашей передачи.
1: Да, да, да.
0: Скажите, пожалуйста, о чем сегодня вы бы хотели рассказать нашим многочисленным радиослушателям?
1: Да. Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Дело в том, что недавно завершился интереснейший литературный эксперимент.
0: Да.
1: О нем я вам сейчас все расскажу. Дело в том, что российские филологи, лингвисты, взяли подлинные рукописные тексты Александра Сергеевича Пушкина.
0: Угу. Так-так.
1: Да, и дали перевести их переводчикам для начала на испанский язык. При этом немаловажная деталь, я хочу отметить, переводчику не сказали, что это за текст он переводит и кто его автор.
0: То есть, извините, пожалуйста, да, переводчик не знал, что оригинальный текст принадлежит перу Пушкина.
1: Совершенно верно. Так вот, затем, следите внимательно, полученный перевод уже на испанский язык послали другому переводчику в Каир.
0: В Каир, я не ослышался.
1: В Египет, также ничего не сказав. И тот перевел его с испанского на арабский. Далее полученный текст был отослан для перевода с арабского на датский, затем с датского на абхазский, с абхазского на швейцарский, затем с немецкого на ненецкий, потом на хинди и так далее. Улавливаете?
0: Да, дорогие друзья, напоминаю вам, у нас в гостях искусствовед, кандидат филологических наук Матвей Николаевич Клубничников.
1: Да, так вот, таким образом этот пушкинский текст был переведен в общей сложности 129 раз. Представляете? Причем ни один из переводчиков не знал, что именно он переводит и зачем. Впрочем, последнего не знали и сами авторы эксперимента. И вот, наконец, на заключительном 130-м этапе последний перевод был сделан обратно на русский язык с гренландского. Понимаете? И что же оказалось, как вы думаете?
0: Что?
1: Сенсация. Это была сенсация. Дело в том, что текст вернулся на родной язык, на язык оригинала, без изменений.
0: То есть на родину, в Россию.
1: Абсолютно верно. То есть в те,

0: После всего пройденного вот этого пути практически не было лингвистических искажений. И это не случайно, ведь в работе принимали участие такие видные мастера перевода, вы прекрасно их знаете, как Дрюта ван Кляйст, Агейцу Генгеллер, вот наша сотрудница Миминуэза Рудерпоппер и Амар Зетекян.
1: Дорогие друзья, зная скромность Матвея Николаевича Клубничникова, мне хотелось бы вам сообщить, что Матвей Николаевич пишет докторскую диссертацию как раз по творчеству Дрюта ван Кляйста.
0: Да, но сегодня не об этом. Так вот, открываем вот этот итоговый текст этого перевода на любой странице и читаем до боли знакомые, любимые строки поэта. «Я к вам пишу, буря мглою, ко мне не зарастет». Как видите, все сохранилось один к одному практически. О чем это говорит?
1: О чем?
0: Прежде всего, о невероятном творческом потенциале автора, о силе его таланта поэтического и скрытой мощи пушкинских текстов. Такой мощи, что их смысл, ломая все языковые барьеры, пробивается к читателю сквозь дебри переводов, подобно тому, как продирается молодой сахатый сквозь кусты можжевельника.
1: Очень замечательно.
0: Ну, это мой образ. Правда, при переводе чуть исказилась, претерпела небольшие изменения фамилия автора. Точнее, всего лишь одна буква. Переводчик Серафил Псыцкий перевел ее как А.С. Пупкин. Ну, это пустяк, это не страшно.
1: Матвей Николаевич, Серафил Псыцкий, если я не ошибаюсь, он ведь еще переводил и другие произведения Пушкина.
0: Да, он переводил Лермонтова, он переводил Мартынова, он переводил многих-многих поэтов, и Ахмадулину в последнее время он переводил, он известный мастер перевода. Так вот, перевел ее как А.С. Пупкин. Но это пустяк, это не страшно. На фоне грандиозного филологического эксперимента, подвига, я бы сказал, горстки энтузиастов, ну что такое одна буква? Можно это расценивать как забавный курьез, лишь оттеняющий главный общий смысл. Кстати, на 93-й аварской стадии перевода фамилия автора была искажена еще сильнее. Было написано «Пушкин ДДТ». Но при последующих переводах эта ошибка компенсировалась, исчезла.
1: Вот Пушкин ДТТ, которого Державин в гроб благословил.
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста, а есть ли другие искажения и наслоения?
0: Ну, конечно, безусловно. В таком объемном, масштабном труде без накладок не обошлось. Однако мы можем вполне закрыть глаза на эти мелкие огрехи. Ну, судите сами. Вот, к примеру, вместо существительного «дядя» теперь стоит тетя. Вот мой тетя самых честных правил. Далее по тексту без изменений. В одной строфе слегка видоизменены имена персонажей. Поэма, например, «Людмил и Руслана». Перепутано местоимение «ты» и «я». Немножко вот стихотворение «Ты помнишь чудное мгновение, перед тобой явился я». А вместо Онегина два раза в четвертой главе неожиданно возникает Печорин, но тут же исчезает. Ну и вот наблюдается небольшое смещение сторон света. В строчке, помните, «там некогда гулял и я, но вреден северо-запад для меня». Ага. Что, кстати, более точно по смыслу. И, наконец, вместо «и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился», читаем «и шестисотый Мерседес на перекрестке мне явился». Но досадный этот ляп возник где-то в середине эксперимента на стадии перевода со старославянского на новый русский. И все же, конечно, безусловно, для 11 тысяч страниц, представляете
1: что вы
0: себе,
1: говорите?
0: Да, вот такой объемистый труд, да, это все-таки все сущий пустяк. И на все эти неточности можно закрыть глаза и уже больше их никогда не открывать.
1: Напоминаю вам, Матвей Николаевич Клубничников.
0: Да. Ну и в заключение своего рассказа добавлю лишь, что этот свой многомесячный, многотомный труд коллектив переводчиков, замечательных мастеров слова, посвятил 51-й годовщине ООП, то есть Организации Объединенных Профанаций. Ну, а сейчас группа продолжает работу.
1: Расскажите, пожалуйста, наверное, вам известно в ближайших планах группы конкретно, вот над чем они будут работать?
0: На сей раз они взялись за Уильяма Шекспира и будут переводить его на украинский и обратно.
1: На английский?
0: Нет, с английского на украинский и обратно на английский.
1: Ну да, я имел в виду обратно на английский.
0: Да, конечно. А потом снова на украинский и сразу же обратно на английский. И так это будет сделано только на двух языках, но каждый раз туда и обязательно обратно. Понимаете? Туда и обратно, туда и обратно.
1: Сколько всего раз, Матвей Николаевич?
0: И так планируется сделать 450 раз.
1: Что вы говорите?
0: Да. И посмотрим, что получится в результате, что, так сказать, останется от бедного Йорика. Вот.
1: Ну что ж, Матвей Николаевич, позвольте вас поблагодарить за интереснейший рассказ об этом уникальном литературном эксперименте.
0: Мое удовольствие.
1: И я надеюсь, что вы очень скоро вновь нас посетите и, как всегда, расскажете много интересного.
0: Ну что ж, как сказал поэт, вновь я бы посетил.
1: До свидания.
0: Всего хорошего.

0: Межличностной коммуникации. Диалог.
1: Диалог.
0: Диалог. Беседа двух недалеких, туго соображающих и мало приспособленных к жизни личностей. Диалог.

talking about Jesus. Talk about suffering here below.

0: Радио Чипальдук.
1: Хорошо.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

Дорогие друзья, день рождения Александра Сергеевича Пушкина широко празднуется не только в нашей стране, но и по всему миру. И сейчас в эфире радио «Чип-Льдук» прозвучит музыкальный подарок от наших африканских друзей.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Есть только один способ узнать, честен человек или нет. Спросить его об этом. Если он ответит «да», значит, жулик. Граучо Маркс.

drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

0: Рубероидная фантазия в апельсиновом суфле для нежилого пентхауза. Так еще можно было бы назвать песню, которая только что отзвучала в нашем эфире.
1: А вот можно ли следующую композицию назвать «Максимилиан, отвянь уже от Шарлотты»? Это уже большой вопрос к вам, дорогие слушатели.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.
1: Радио Чипльдук.

Чиплдук. Шо горите?

0: ученых, биологов,
1: медиков и фармацевтов,
0: продолжительность жизни человека непрерывно увеличивается. Однако,
1: процент смертельных исходов снизить пока почему-то не удается.
0: Задумайся!

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

0: the multiplier.
1: Чипльнук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.
0: Welcome to St. James Bar.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: She told my baby we dance.
1: Тихая хрень на радио Чипльдук.
2: Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый.

0: пятый, первый, второй, пятый, первый, третий, пятый, первый, третий, четвертый, первый, третий, пятый.
1: Для любителей классической музыки мы передавали аппликатуру для правой руки начальных тактов лунной сонаты Бетховена для фортепиано. Распальцовку читал музыкальный критик радио «Чипльдук» Филипп Козлов.

0: Tripeldoek.
1: Tripeldoek. Tripeldoek. Doek. Tripeldoek. Tripeldoek. Doek. Tripeldoek.
2: Radio, radio.
1: Tripeldoek.
0: Tripeldoek.
1: Tripeldoek. Tripeldoek.
3: Я то смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипелдук.
0: Чипелдалек. Далек.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипелдук.
2: Чип-чип. Чипелдук.
1: Подуп-дип-дук.
0: Чип-чип-чип-чип-дук.
2: Радио Чипелдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипелдук.
4: Инфу-тайкунг-бах.

One, how about two? I don't know. I'll just be taking.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

Экзамены пугают каждого, даже хорошо подготовленного человека. Потому что самый большой дурак может спросить больше, чем самый умный ответить. Чарльз Колтон.

0: человеке все должно быть прекрасно.
1: Но не до такой же степени.
2: Радио Чипыльдук. Великая идеалистическая революция. Переворот на 360 градусов.

Свод органолептик, о пользе брюха. Не быть со мною, область мертвых клеток, души и звук. Заметь чужих несчастье соглядатый, своим не блещет. Пусть эстафета смысл не передать ей, так сохнут вещи.

0: как сохнут вещи на морозе, дубеют в складке. За точность линий с памятью о позе, что есть в подкладке. Так сохнут локти, пятки сохли или желтеют нынче.
1: Так сохнут локти.
0: И бог весть что, поскольку подменили объект счастья.

аспект непритязания на текст исходный, где Бог весь что, от что же не с нами, род производный.

0: Радиоактивности.
1: Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

Фраза дня. Минута смеха продлевает жизнь. То есть оттягивает конец.

listen. I'm not ugly, I'm exotic.

like a cheap bottle of wine.

0: Кшиштоф Зануссі на радіо Чіпльдук.
1: У меня огромный интерес к России как культуре, которая очень сильно отличается от моей культуры. И это касается всей Европы. Если я сегодня разочарован Западной Европой, я разочарован Россией в таком же самом степени. Но я вижу, что те два важных элементов, те два, как

0: можно сказать, легких Европы. Может быть, они вместе могут хорошо повлиять на себя. Хорошим, а не плохим. Плохим влияют прекрасно, я это вижу. Из той коррупции, которая олигархов в России, сколько прошло на Запад. А с другой стороны, с того цинизма, который есть в Западе, сколько прошло в Россию. Я бы хотел, чтобы было наоборот. Чтобы Запад от России учился того, в чем Россия сильная. И ее духовную глубину, сердце, которое появляется у русских людей. А чтобы от Запада приходил порядок и уважение к закону и так дальше. И более человеческие отношения человек к человеку.
1: Кшиштоф Занусси на радио Чапельдук.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.